назад в Париже красавица и слюна. Вся молодежь о ней с ума сходила, называя Венерой Московской. Граф Сен-Жермен среди других, так-то еще красавец, пленился ею. Но безуспешно он вздыхал по графине.

0: наконец-то, как счастлив я, что ты пришла. Люблю тебя, люблю тебя.
1: Не место здесь, не для того звала тебя я. Слушай,

мучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не сможет видеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, прости, но я так страдаю.

от катафалку в гроб, и в гробе том старуха без движения, без дыхания, какой-то силой увлеком, хожу я по ступеням черным, страшно, но сильно.

0: Позвольте мне поставить карту.
1: Вот чудеса,
2: вот чудеса, вот чудеса, наш Герман, наш Герман.
3: Приятел, поздравляю с разрешением столь долгого поста.
4: А сколько?
0: 40 тысяч.
2: 40 тысяч.